0: За всяко приложност.
1: За все генерации.
0: И на все часа.
1: Скупа е смо актуал. Пала за ви улица. Видно е, но все по-сот глазба, ки се нас дотакне. Актуал.
0: Скупа е видно и усе по-сот.
1: Нариен за моя ушиса. Едино море зна, да ни смо били само пријатели, ти и ја. Чао, чао, драма, ти го. Актуал.